0: Откуда этот рай среди пустыни? Кто здесь живет?
1: Дочь короля Рене, слепая Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта.
0: Дочь короля слепа!
1: Она не знает цвета,

Спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, спасти, сп

Бог смерти осужден. Теперь свободен ты. Не властен был меня казнить за мой проступок дерзкий. Но кто ты, чтоб так властно решить?